0: сервис Ауди.
1: Игор Цеста. Лип поздрав, промет овира на Приморски автоцести А1, смир Купер на разцепу Сърмин, прометна несреча. Застои še vedno ostajajo на Штайрски автоцести А1, смир Любляна мед Картино и Задоброво, па на Любляннски южни обвозници А1, проти Маленца, мед Козарями и Маленцами и на цестах Изола Струнян, Лесце Блет и Картина Домжале Любляна. До конца октября бо на Штайрски автоцести А1 проти Австрии запрт извоз Шентиль, тако да обвоз е по успоредни регионални цести. Сречно и варно на ваши поти.
2: Не знала, къде раз чрез викенд?
3: Пакирам.
2: А ти еш случайно с гостин на допуст. Като гри октобър на допуст, то е так чуден термин.
3: Я, пач, ест тренутно.
2: Кам па?
3: S Kemperjem grem, veš, tako da se bom zelo premikala malo čez Italijo, pa pa do Francije, pa čez Švico, pa nazaj.
2: Mater.
3: Ko mi čakam, ampak bo zelo pestro.
2: Rad bi ti rekel, iskreno ti privoščim.
3: Se vem, da mi ne.
2: Pa ti samo delno iskreno. Ja.
0: Robert Roškar in Zala Perlič.